0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
2: Любимото радио.

Само пароли. Красиви. През синьоки. Оборотни. 8-8. Чували си за банкомата оборотния? С новия никнейм спечели категория за джет. Таксиметрови джет услуги.